0: большие небоскребы, знаете? Где большие небоскребы, знаете?
1: За одном ночи дом дорог. Не разменитаемся, не разменитаемся.